0: kertomusta, jotka käyvät läpi maailman luomisesta ilmestyskirjaan.
1: Этот проект Слова Божьего мы закончили в прошлом году.
0: Tämän projektin saimme valmiiksi viime vuonna.
1: Да, у нас был большой праздник в тайге.
0: Meillä oli suuri juhla taikalla.
1: Каждая семья получила аудиобиблию.
0: Jokainen perhe sai audioraamatun.
1: И потом я приезжаю, и мне народ говорит: Аржу, мы уже много слышим, а есть продолжение?
0: Ja ihmiset sitten kysyivät minulta, että olemme näitä kertomuksia moneen kertaan kuulleet, mutta onko mitään jatkoa tälle?
1: И я решила дальше молиться. Мы помолились, позвонила директору института перевода Библии, и мы решили, сейчас начали с 1 марта второй